0: Скинкерна Суботная. Не парамты.
1: Майя ФМ.
2: Follow Instagram Майя ФМ @98 Майя ФМ Бандунг. @98 Майя ФМ Бандунг.